А 8 утра в Ванкувере, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, друзья. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 20.

26 мая, вторник. Ну и сразу же уже по традиции напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем, не только, впрочем, сегодняшнем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы и комментарии в нашем чате, за которым мы следим во время нашего эфира, и наиболее интересные вопросы и яркие комментарии мы стараемся, по крайней мере, довести до сведения наших гостей. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нашем эфире гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается наших гостей, вернее, нашего сегодняшнего утреннего гостя, то сегодня мы пообщаемся с политиком и блогером Михаилом Световым. Ну и, соответственно, поговорим на совершенно разные темы. То, что сегодня волнует многих из нас, то, о чем сегодня пишут, говорят, обсуждают и так далее. Привет из Ивана Франковска. Да, приветствуем вас из Ванкувера. Здесь нам пишут, началась полномасштабная операция Израиля в Ливане, но пока вот у нас таких сведений нету, но обязательно сегодня об этом, кстати говоря, тоже поговорим. Ну, что касается новостей, вот так вот, если бегло пробежаться, то вот из последних, то освобожден митрополит Иларион из-под стражи в Чехии без предъявления каких-либо обвинений. Напомню, что два дня назад его машину остановили, и в машине был найден подозрительный белый порошок, который, кстати говоря, впоследствии действительно оказался запрещенным веществом. Но вот, собственно, сам телеграм-канал митрополита указывает на то, что митрополит Иларион был отпущен из-под задержания, обвинение ему не предъявлено. Российский МИД назвал задержание Лариона срежиссированной провокацией и в знак протеста вызвал временного поверенного в делах Чехии. Так что вот такая история приключилась с митрополитом в Чехии. Ну, по поводу нанесения ударов России по центру принятия решений в Киеве, это уже, наверное, не новость, ее уже давно обсуждают. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что иностранные дипломаты должны эвакуироваться из Киева, однако в Евросоюзе заявили, что никуда уходить не собираются. По крайней мере, так ответила посол Евросоюза в Украине. Так что противоборство продолжается, к сожалению, эскалация продолжается. Ну и, конечно, не хотелось бы повторений подобного рода ударов. Иран пригрозил ростом цен на нефть по $200 за баррель после американских ударов. Напомню, что Соединенные Штаты вчера нанесли так называемые защитные удары по некоторым объектам в Иране. Ну, а вот что касается операции в Ливане Израиля, то мы об этом пока, нам об этом пока ничего не известно. Где Светов, нас спрашивают, ждем подключения Михаил. Я думаю, что Михаил присоединится к нам буквально через несколько минут. Что касается канадских новостей, друзья, то вот, честно говоря, интересная очень новость пришла из палаты общин, которая отклонила предложение консерваторов о защите частной собственности от земельных претензий коренных народов. Вообще ситуация очень, скажем так, странная, тревожная и действительно, ну, честно говоря, необъяснимая. Большинство депутатов палаты общин проголосовали против инициативы консервативной партии о том, чтобы усилить защиту частной собственности в связи с земельными

0: претензиями коренных народов. Я просто хочу напомнить, что поводом для этой инициативы стало решение Верховного суда Британской Колумбии. Это как раз та провинция, где, собственно говоря, и находится наша студия, где мы живем, вынесенная в 2025 году. Суд подтвердил наличие у народа куичан аборигенного права собственности 300 гектаров земли в городе Ричмонд. Впрочем, я прервусь ненадолго, друзья. У нас есть телефонный звонок. Давайте его послушаем. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте. Что-то у вас не играет по радио. Китайцы до сих пор.
0: У нас уже давно там радио не играет.
1: Да, где оно должно играть теперь?
0: В Ютубе.
1: Только вас что, выгнали?
0: Мы уже полтора месяца как не вещаем на 96.1 FM, мы вещаем там по четвергам.
1: А, вообще, да, ну, спасибо. Ладно.
0: Спасибо, да, за ваш звонок. Ну вот как-то странно, человек только сегодня, слушая, видимо, наше радио каждое утро, вот сегодня обратил внимание на то, что не звучит наше радио привычно на волне 96.1 FM, так что, друзья, еще раз напомню, что на волне 96.1 FM в Ванкувере мы не вещаем, вернее, вещаем по четвергам вечернее время, так что еще раз хочу об этом напомнить. Так вот, возвращаясь к ситуации с земельными участками, частной собственности на землю, которой вы владеете, вот, собственно, суд в Британской Колумбии, Верховный суд, подтвердил наличие у народа куичан, это такое индейское племя аборигенного права собственности на земли, в частности, в городе Ричмонде. И после этого решения возникли сразу, естественно, вопросы о том, как это право собственности коренных народов может сосуществовать с правами владельцев недвижимости. Власти Британской Колумбии, представители народа куичан, неоднократно заявляли, что не намерены оспаривать права нынешних собственников земельных участков, подпадающих под решение суда. Федеральное и провинциальное правительство выступали против иска куичан, и сейчас обе стороны продолжают судебное разбирательство уже в апелляционных инстанциях. Лидер консерваторов Пьер Пуальер в последние недели использует эту тему в политической повестке, заявляя о необходимости дополнительных гарантий для владельцев недвижимости. Представители коренных народов обвиняют консерваторов в нагнетании страха. В заявлении саммита первых наций Британской Колумбии говорится, что решение суда никогда не подразумевало изъятие домов или земель у частных владельцев. Суд лишь подтвердил правовые принципы сосуществования в Канаде с десятилетиями, а именно то, что право собственности коренных народов не было автоматически аннулировано короной, заявила глава политического исполнительного комитета организации Шана Томас. То есть все держится на честном слове. Ребята, мы вам обещаем земли не изымать, и ничего с ними не сделать. Уж поверьте нам, вот мы такие порядочные. А то, что вы пытаетесь как-то защитить себя, ну, это, собственно говоря, нагнетание страха и выглядит совсем некрасиво. Вот если, условно говоря, кратко перевести то, что сегодня происходит. Еще раз повторюсь, для меня, по крайней мере, это весьма и весьма странно. Тема, кстати говоря, для Канады очень актуальна, потому что я еще раз напомню, что в Канаде существует прецедентное право. Это означает, что любая земля, которая сегодня находится, естественно, под нашими ногами, может вот так вот автоматически перейти под собственность какого-нибудь другого индийского племени. Но, впрочем, друзья, давайте поговорим о том, что сегодня происходит в мире с нашим сегодняшним собеседником, политико-блогер Михаил Светов, который к нам уже присоединился. Михаил, с огромным удовольствием приветствуем, рады видеть, рады слышать, и спасибо, что нашли время.
2: Да, приветствую, Денис, зрители Радио Вера, всегда рад видеть, слышать.
0: Спасибо, что нашли время, да. Как погода у вас сегодня?
2: Да, замечательная погода, солнечная. Вот последние недели были дожди, а сегодня распогодилось, так что жаловаться не приходится.
0: А вот мне интересно, Михаил, кстати говоря, вот хотел вас спросить. Вот вы в Рио-де-Жанейро, да, у вас же вы в основном проживаете. Да. Вы живете там уже много лет, ну, по большому счету, несколько лет. И, собственно, вот возвращаясь откуда-нибудь, ну, скажем, из Европы или из другой какой-то страны,

0: обратно в Рио-де-Жанейро. Вот есть ощущение, что вы прилетаете домой?
1: Ну вот с тех пор, как появился сын, с тех пор вот это ощущение дома, оно появилось, разумеется, но все равно скучаем по Москве. Вот вчера смотрели фильм, место действия которого происходит в том числе в Москве, и ностальгия нахлынула, все знакомые улицы, знакомые здания. Конечно, как бы Рио-де-Жанейро не может это заменить дома, но сейчас, да, это все равно воспринимается уже как родное место.
0: Ну и, наверное, все-таки по большей части одна из таких, может быть, ну для меня была бы, наверное, хотя я не люблю снег, но вот все-таки, скажем, какая-то смена по погоде, я имею в виду, я даже не про снег говорю.
1: Ну сезонов, я понимаю, сезон, да смена здесь сезона. Можно за снегом съездить в Аргентину, в Чили, просто как бы там зима и лето, они перевернуты во времени с тем, к чему мы привыкли, то есть снежный Новый год, и за этим можно поехать только в Европу, но просто посмотреть на снег, вот можно съездить в Терра-дель-Фуэго в Чили и Аргентине, и там сугробы такие же, как в России.
0: Угу. Ну, коли уж заговорили о кино, наверное, тема тоже достаточно горячая. Это вручение в Каннах гран-при фильму Андрея Звягинцева «Минотавр». Ну и, собственно, наверное, его выступление со сцены, где он призвал остановить войну. Как вы прокомментируете всю эту историю? Даже, наверное, вот больше связанную с тем, что уже начинают говорить о том, что есть некие двойные стандарты. Вот посмотрите, Звягинцеву разрешили поехать в Канны, а вот с Сокуровым возник скандал на Венецианском биеннале. Почему? Так,
1: ну, потому что Звягинцев уехал из России с началом войны, он в России не живет с 2022 года, во-первых. Во-вторых, скандал при этом все равно произошел, огромное количество недовольных, как в России, так и в либеральном лагере за границей. Люди недовольны тем, что... Кто-то недоволен тем, что русскому дали платформу, кто-то недоволен тем, что он с трибуны попросил Владимира Путина прекратить войну и сказал, что только Путин может принять это решение. Поэтому как недовольных вокруг множество, но у меня, конечно, это событие вызывает только радость. Звягинцев не мой любимый режиссер, но это достойный режиссер. И то, что русская культура, несмотря на то, что ее пытаются сейчас угробить в России, продолжает жить и производить какой-то интересный культурный продукт, меня бесконечно радует. В очередной раз напоминаю, что русские круто, и я очень жду, когда фильм «Минотавр» появится на торрентах. Вот напоминаю, что Звягинцев благословил зрителей пиратить свой фильм для того, чтобы его посмотреть, особенно тех, кто живет в России, потому что, конечно, для режиссера очень важно, чтобы поддерживать этот вот диалог со своей аудиторией, а в России этот фильм, очевидно, проката не получит. Ну, и как бы вот я не знаю, получит он в Бразилии прокат или нет, если он вдруг пойдет в кинотеатрах, мы сходим на него в кино, если нет, то буду пиратить, но посмотрю обязательно.
0: Да, но зато это можно делать с легкой совестью, потому что действительно сам, собственно говоря, режиссер на это благословил. Ну,
1: Да, и вот удивительно, в связи с этим многие вспоминали истерику, которую закатил Фонд борьбы с коррупцией, когда фильм «Навальный» получил «Оскара» за лучший документальный фильм, и Мария Певчик тогда бегала по Твиттеру и всех стыдила за то, как вы посмели, соответственно, украсть фильм. Вот ждите, когда он выйдет в прокат, тогда посмотрите, а в прокат в России он, разумеется, выйти не мог, и наблюдать вот за такой реакцией политической организации было непонятно совсем. То есть одно дело, когда с такой позиции выступает художник, у которого миссия там не общественная, да, можно это списать там либо на какую-то, можно это списать либо на какое-то непонимание того, как работает пиратство, можно это списать на какое-то эго, но когда общественная организация бегала с такими комментариями, это вызывало просто оторопь. В итоге фильм «Навальный» в России посмотрел гораздо меньше людей, чем могло бы посмотреть тогда, если бы Фонд борьбы с коррупцией не сопротивлялся пиратскому распространению этого фильма. Звягинцев же показал себя со всех сторон молодцом, и вот как человек, по-человечески, я могу ему только хорошее сказать по итогам и того, как прошло награждение, и того, как он отреагировал на награждение, и, соответственно, того, как он стремится разговаривать со своей аудиторией в России. Круто. Звягинцев круто, русский круто.
0: Ну вот эта фраза, которую произнес режиссер относительно того, что только один человек может остановить эту войну, да, потом добавив, что это Владимир Путин, вот вы согласны? Да, и, соответственно, эта фраза сейчас разлетелась, и все ее обсуждают с той и с другой стороны. Вот как вы прокомментируете, насколько вы согласны с такой позицией?
1: Ну, я абсолютно точно считаю.

0: Считаю, что в руках Путина лежит значительная часть власти, чтобы эту войну остановить. И, насколько я понимаю, тогда в Энкоридже уже была достигнута договоренность, по крайней мере, Украина согласилась на то, чтобы остановить войну на точке соприкосновения, но Кремль продолжает требовать, чтобы ему под контроль отдали и незавоеванную часть Донбасса, и это являлось долгое время камнем преткновения. Поэтому, да, конечно, хотелось бы, чтобы Путин уже согласился на приостановку этой войны, и чтобы это кровопролитие закончилось. Так что да, обращение к Путину понятно. Было бы странно, если бы русский режиссер обращался к президенту другой страны. То есть это можно было бы сделать, но это выглядело бы не так сильно, как в случае с обращением к президенту собственной страны. И то же самое, точно так же, как русские обращаются к своим лидерам, конечно, украинцы, они звучат и громче, и весомее их слова выглядят, когда они обращаются к своему президенту. Поэтому, когда я слышу аналогичные обращения к Зеленскому, остановить войну со стороны украинских каких-то публичных лиц, это меня тоже вызывает симпатию и уважение.
1: Да, потому что часть украинского общества, например, считает, что как раз все в руках Владимира Зеленского, и именно он не хочет остановки этой войны, соответственно, ну, приводя...
0: А проблема в том, что никто, возможно, кроме Дональда Трампа, по-настоящему остановки этой войны не хочет, но и Дональд Трамп уже умыл руки и сказал, что попытки наладить мир провалились. Об этом Марко Рубио заявил, кстати, как раз тоже на прошлой неделе.
1: Угу. А по поводу, опять-таки, возвращаясь к теме, к сожалению, войны, вернее, давайте все-таки закончим тему, наверное, с Кинотавром. Вот я так понимаю... Минотавра, да, тема Канн. Вот, насколько я понимаю, в России, по крайней мере, на центральных телевизионных каналах, опять же, могу ошибаться, но, по-моему, даже не упоминалась вот эта новость о том, что Гран-при Каннского кинофестиваля завоевал, ну, по крайней мере, российский кинорежиссер. Вот как вам кажется?
0: Песков на это отреагировал, по крайней мере, на выступление Звягинцева на кинофестивале. Он сказал, что у Звягинцева нет права такие обращения посылать Владимиру Путину, его обращение передано не будет, потому что он молчал 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс буквально. С 2014 года имеется в виду. Поэтому Кремль официально на победу Звягинцева отреагировал. Насколько это было отражено в СМИ телевизионных, ну, я не настолько плотно как бы мониторю российское телевидение, чтобы достоверно сказать, что это было, нигде не было упомянуто, но при этом не удивлюсь, если это действительно так, потому что цензура в России, она достигла, в общем, очень как бы серьезных масштабов.
1: Ну да, по крайней мере, так пишут, скажем, оппозиционные, назовем это так, сейчас даже, знаешь, слово оппозиционное, это как-то произносить не камифо, не
0: камифо. Иммигрантские, сейчас уже появилось, слово иммигрантские.
1: Иммигрантские, да? Иммигрантские средства массовой информации как бы говорят о том, что вроде бы как на центральных каналах даже не упоминалось это, но зато очень радовалась Ксения Анатольевна Собчак, которая, кстати говоря, была, я так понимаю, в зале в этот момент, вручения, и, в общем, очень и очень была этому довольна, ну, по крайней мере, вот то видео, которое сейчас распространяется в сети. Михаил, накануне вот этого вручения произошел такой болезненный, на мой взгляд, обмен ударами, удары Киева по Москве, ответ по Киеву.
0: Ну, там началось даже не с удара по Москве, там началось с удара по колледжу в ЛНР, и это вызвало как
1: раз... Я даже имею в виду вот предыдущие, условно говоря, да, вот вначале по Москве, потом по колледжу, да, потом ответка, которая прилетела вот буквально позавчера, и вот это пресловутый орешник, о котором тоже сейчас очень многие спорят, что это такое по Белой Церкви. Вот мы видим, как, ну, эскалация вполне объяснимая. И вот буквально сегодняшние, там, вчерашние заявления и господина Лаврова по ударам по центру принятия решений. Как вам кажется, все-таки дойдет до этого?
0: Ну, я высказался в воскресенье на своем эфире на эту тему, а именно и Украина, и Кремль сейчас наносят удары по нестратегическим объектам. То есть это просто попытка внушить какой-то дополнительный страх своего оппонента, и я не уверен, насколько это в какой-либо степени мудрая тактическая либо стратегическая.

0: человеческое поведение, потому что вот огромное, ну, в случае с Кремлем огромное количество денег было сожжено на удар по Киеву, при этом по официальной, в том числе, сводке Кремля сообщается, что от этой бомбежки погибло сколько там, 2, 3, 4 человека, ну, в общем, незначительное какое-то количество погибших, и слава богу, потому что это погибшие среди мирного населения, но и Кремль тоже не рапортует о том, что были разрушены какие-то стратегические объекты, вообще не факт, что они в Киеве сохранились с тех пор, как понимаете, ему начались первые бомбежки еще с Суровикиным, но огромное количество денег было потрачено на, собственно, вот это дорогостоящее оружие, потому что, да, у Кремля есть эффективные ракеты, у Кремля есть орешник, и насколько это разумная трата денег, да, тратить орешник на то, чтобы ударить по полю в сельской местности, ну, честно говоря, мне кажется, это как-то расточительно, потому что на это уходят, ну, сотни миллионов на самом деле. А то же самое относится к Киеву, он продолжает как бы тягать Россию за усы. Понятное дело, что война, сама война находится в патовом положении, и фронт практически не двигается ни в ту, ни в другую сторону, но вот провоцируются такие удары, от которых снова, да, гибнет гражданский, уничтожается какая-то гражданская инфраструктура, но военные ценности эти удары не представляют. Ну, вот какие военные цели были достигнуты Киевом либо Москвой в результате удара, соответственно, по Москве, по Луганской, тому, что раньше Луганская Народная Республика называлась, Луганской области, либо Кремлем по Киеву. Да ничего вообще достигнуто не было. Ну, как бы вот сожгли кучу денег, убили какое-то количество людей невиновных.
1: Ну, та или иная сторона приводит какие-то доводы, да, что удары наносятся по, там, я не знаю, объектам, где производят или дроны, или там какие-нибудь запасные части к этим дронам и так далее, и так далее.
0: Ну, если, вот. Даже если по каким-то там производствам дронов наносятся удары, то конкретно оружие, которым пользуется Кремль, оно дороже любого дронового производства. Дроны стоят дешево, а ракеты, которые Кремль использовал для ударов по Киеву, они дорогостоящие. И это главная проблема современной войны, это та проблема, с которой Соединенные Штаты в Иране столкнулись, а именно удешевление эффективных наступательных, позиционных средств атаки типа дронов, с помощью которых можно уничтожить очень дорогостоящее оборудование. И это то, что дает сегодня фору Украине, которая, да, конвенциальная армия, которая гораздо слабее российской, но российская армия не может просто продвигаться, потому что дроны создают вот эту вот зону непроходимую, где ни пехота, ни тем более техника как бы не может продвинуться ни на метр. И то же самое происходит в Иране, Иран контролирует Ормузский пролив не потому, что у него какая-то могучая армия, а потому что Соединенные Штаты туда просто не могут завести свою конвенциональную армию, она будет разрушена дешевыми дронами. Вот, так что цель этих бомбежек, как по Москве, так и по Киеву, это создать картинку по телевизору, погрохотать, значит, показать, что мы ого-го, что можем, но военной, да, какой-либо, как военного смысла я за этим не вижу совсем.
1: Mm-hmm. Ну вот вы абсолютно правильно сказали, погрохотать и показать, но мы видим и как бы реакцию людей, да, я имею в виду по ту и по другую сторону, потому что, ну, наверное, это вполне объяснимо, вот, подобная риторика, когда ты, например, спрашиваешь человека, живущего в Киеве, или человека, например, из Украины, о том, как он относится к вот подобным ударам, например, вернее, даже не по подобным ударам, а по гибели людей, например, там, в Москве или в Московской области от этих самых ударов, и люди отвечают о том, что нет, нам абсолютно никого не жалко, наоборот, мы очень этому довольны. И вот это вот
0: противостояние... Виктору Шендеровичу тоже никому не жалко, да. Вот на прошлой неделе высказался как раз в таком ключе, что каждого по отдельности жалко, а всех вместе нет, повторив приписываемую Сталину фразу о том, что смерть одного человека – это трагедия, а смерть миллионов – это статистика. Ну, это, к сожалению, рутинизация войны, она происходит на каждом вооруженном конфликте и должна служить как раз вот этим грозным напоминанием о том, что нет, война это всегда страшно, война всегда выглядит вот так грязно, как сейчас выглядит война между Россией и Украиной, и может стать еще хуже, а люди, которые делают вид, что вот существуют какие-то правила ведения войны, это на самом деле самые кровавые, самые циничные пропагандисты этой самой войны, и в 2022 году слушать о том, что Путин военный преступник, потому что он ведет войну каким-то не таким образом, каким она ведется всегда, на мой взгляд, сослужили очень медвежью услугу и обществу, и людям, которые к ним тогда прислушивались.

0: подобные вещи, вот насколько они сегодня объяснимы, на ваш взгляд?
1: Ну, это как раз превращение жизни человека в статистику, о которой я говорил и про которую так цинично высказался Шендерович. Война рутинизируется, и стороны начинают буквально мериться, а кто больше пострадал. Причем люди, которые мерятся, это как раз люди, которые от войны не пострадали, потому что кто пострадал, у них нет ни голоса заявить о себе, они превращаются просто в инструмент, такую, в тряпку, которую каждый из сторон поднимает для того, чтобы оправдать убийство еще большего количества людей. Так что это грязно и отвратительно, но, к сожалению, неизбежно на войне.
0: Вчера, по-моему, Соединенные Штаты нанесли удар оборонительный по Ирану, там, ну, по некоторым объектам, и опять-таки...
1: Вот специальный оборонительный удар.
0: Да, вот в рамках вот этого перемирия, как можете это прокомментировать?
1: Никак. Соединенные Штаты пытаются сделать, опять продолжают пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, делают вид, что у них есть какие-то инструменты давления на Иран, в то время как Иран уже потерял все, что ему было потерять, и разговаривает с Соединенными Штатами в ультимативной форме, как раз понимая очень хорошо, что потери среди американского контингента, потери какого-то дорогостоящего оружия при попытке разблокировки Ормузского пролива конвенциональными инструментами войны будет воспринято американским обществом гораздо более болезненно, нежели новые удары по Ирану. Поэтому, на мой взгляд, вообще ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится.
0: А как вам кажется, вот насколько далеко Трамп, скажем, вернее, как глубоко его сейчас засасывает вот это вот, ну, действительно, какая-то такая некая дыра, потому что, например, ну, скажем так, когда начиналась эта война или там специальная военная операция, то цели были, по крайней мере, понятны, да, то есть то, что говорил
1: Трамп. А вам были понятны? Мне были понятны абсолютно.
0: Трамп, ну, смотрите, ну, допустим, уничтожение ядерной программы, потому что Иран вот-вот создаст ядерную
1: бомбу. А сам Трамп отрапортовал об уничтожении ядерной программы Ирана в самом начале своего президентского срока, напоминаю.
0: Я согласен, да, в первую, условно говоря, войну, но здесь, тем не менее, да, то есть цель была озвучена. Соответственно, это смена режима, вот, ну и сейчас я не помню, что еще, но мы-то сейчас видим совершенно другую цель, то есть складывается такое впечатление, что сегодняшней главной целью американцев является, соответственно, восстановление судоходства и освобождение Ормузского пролива. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us. Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours. Ну да, вот это такой есть. Цели это не причина, заявлено почему... не было, и он был всегда свободен до войны.
1: Конечно, да. Это как раз причина, почему можно сегодня свободно говорить о том, что Соединенные Штаты эту войну проиграли. Потому что сейчас те цели, которые они перед собой ставят, это цели возвращения к тому статусу кво, да, который существовал до того, да, как они эту войну начали. Это поражение. Так выглядит поражение.
0: И мы видим о том, что как рейтинг Дональда Трампа, по крайней мере, в Соединенных Штатах, вот на прошлой неделе он колебался между 35% и 36% доверия, причем это несколько, скажем, этот замер проводили несколько довольно, скажем так, серьезных организаций, да, которым, ну, я не знаю, нет какого-то недоверия, то есть им вполне возможно доверять, и главная как раз проблема заключается экономическая, да, то есть это, соответственно, банально, пусть там сколь угодно там меня обвиняют, но это бензин. Когда американец подъезжает на своем траке к заправочной станции и видит, что цена бензина там 6 с небольшим за галлон, я имею в виду в Калифорнии, например, той же, да, то есть ему наплевать, что там происходит.

0: на Ближнем Востоке, какие там цели преследует Трамп. Для него важно то, что, соответственно, бензин вырос в разы. Вот, ну, в принципе, вы уже, конечно, ответили на этот вопрос. Я как раз
1: по поводу, что касается выборов, то сейчас, на самом деле, ситуация для республиканской партии, несмотря на фиаско в Иране, она выглядит лучше, чем месяц назад, как раз потому, что Трампу удалось добиться серьезных успехов, как благодаря американским судам, в частности, которые отменили смену переписывания, господи боже мой, избирательных округов в Вирджинии, которая должна была дать демократам преимущество в 6 мест в Конгрессе, и они это преимущество не смогли отстоять в суде. Еще несколько подобных мер было, еще несколько подобных событий произошло в Соединенных Штатах, поэтому сейчас фиаско на промежуточных выборах кажется менее вероятным, чем оно казалось месяц назад, но это произошло не благодаря успешной внешней политики Дональда Трампа, а благодаря вот той системной работе, которая проводилась в судах и ошибкам, которые допустила сама демократическая партия. Но, скажем так, в тот провал, который казался неизбежным месяц назад, я, скажем так, верю уже в меньшей степени. Хотя, конечно, Трамп выступит слабее, чем он должен был из-за войны в Иране.
0: Угу. Ну, вот, скажем так, если то, что делают Соединенные Штаты, то, что они делают, мы видим и, собственно говоря, не то чтобы мы это понимаем, да, но, по крайней мере, скажем, то, что действительно Трамп хочет, по крайней мере, вернуть все на довоенную точку, да, когда было свободное судоходство по Арзмуну, когда цены на бензин были еще более-менее адекватными, то вот интересно в этом случае позиция Израиля. Вот как вы видите его политику в данной ситуации?
1: Как раз политика написала, сайт «Политика» написал довольно интересную публикацию о том, что Трамп понял, что Бенямин Нетаньяху втянул его в невыгодную для Соединенных Штатов войну, в невыгодную, в первую очередь, для Трампа войну, и сейчас начинает его отодвигать от принятия решений, из-за чего, например, Марк Левин разразился огромной публикацией на тему того, что вот нельзя так относиться к своим стратегическим партнерам. Но я как раз считаю, что это должно быть обращено скорее к Бенямину Нетаньяху, который действительно, на мой взгляд, Трампа подставил. Вот. Так что Израиль сейчас оказывает меньшее влияние на развитие событий на иранском направлении, как раз потому, что, прислушавшись к Израилю вот тогда, когда эта война началась, Трамп совершил ошибку и понял с тех пор, что это была ошибка.
0: То есть, иными словами, по большому счету, можно сказать о том, что, например, если Дональд Трамп завтра заключит мирную сделку с Ираном, да, решив проблему, например, с проливом, гипотетически, если мы это предположим, то Израиль просто-напросто молча согласится, возьмет под козырек.
1: Ну, у Израиля, конечно, у Израиля нет инструментов продолжать войну в одиночестве. Израиль маленькая страна, Иран находится вообще, напоминаю, что общей границы у Израиля с Ираном нет, поэтому инструментов ведения войны каких-то серьезных у Израиля тоже отсутствуют. Для Израиля самое главное, чтобы Соединенные Штаты гарантировали не появление ядерного оружия у режима аятолл. И как раз намеки, которые поступают от Белого дома, что, возможно, этого добиться не удастся, вызывают наибольшую нервозность у Бенямина Нетаньяху и его кабинета. И действительно, если таких гарантий достичь не удастся, то Израиль окажется в большой беде, потому что это в первую очередь будет означать, что во-первых, это в первую очередь будет означать, что Соединенные Штаты, в принципе, потеряли возможность такие условия диктовать. Во-вторых, продемонстрирует Ирану, что единственное, на что они могут, в принципе, рассчитывать, это на появление этого ядерного оружия в своем арсенале, потому что то, что с ними произошло за эти несколько месяцев, ни на какие другие мысли их навести не могло.
0: Угу. Спасибо, Михаил. Ну и если уж, коль мы не заговорили об Израиле, вот эта история с флотилией свободы, ну а самое главное с тем скандалом, который разгорелся вокруг министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Как вы прокомментируете?
1: Ой, слушайте, я такое ощущение пропустил эту новость, вам придется рассказать, в чем она заключается. Я все-таки не израильский комментатор, какие-то новости у меня.

0: Ну нет, ну это комментировали и европейские лидеры. А когда он приехал вот на место задержания вот этих вот участников флотилии, и там, в общем-то, причем он сам это выложил это видео, которое, ну, может быть, снимал-то не он, конечно, вот, но он выложил у себя где-то там в своих социальных сетях, где во время задержания там играл израильский гимн, и там он нелицеприятно, хотя вполне, на самом деле, на мой взгляд, умеренно говорил в адрес, значит, этих самых участников этого шества, да, так называемого, вот, но, тем не менее, очень многим
1: показалось... Да, все, я прочитал эту новость, да.
0: Да, очень многим показалось, что это, да, ну, скажем так,
1: ну, не поставил, совсем... поставил, как бы, активистов на колени, понятное
0: да,
1: дело.
0: Да, они на колени
1: единственная
0: были.
1: Причина, почему это сейчас получает какой-то международный резонанс, это потому что репутация Израиля действительно потерпела серьезный ущерб после войны в Иране и после того, что происходило в Палестине, и эти события привлекают сейчас больше внимания. То есть, если бы это произошло 4 года назад, я думаю, это бы в СМИ обсуждалось гораздо меньше. Так что я прочитал, я действительно не вижу в этом событии чего-то, что не происходило раньше на том же самом направлении. Вот. Но реакция отличается как раз из-за того, что отношение к Израилю изменилось.
0: Кстати говоря, буквально позавчера прибыл и в Канаду вернулся один из активистов, значит, этой флотилии, живет вот здесь у нас в Ванкувере, сейчас не помню, какого зовут, вот было бы интересно, наверное, несколько слов.
1: Ну, тут, да, как бы, и вторая причина, почему такое внимание приковано, потому что в этой флотилии участвовали европейские, американские, канадские граждане, и, соответственно, и задержание, и постановка на колени происходило именно этих граждан. То есть, одно дело, когда это происходит с палестинцами, которым некому обратиться за помощью, у которых нет, скажем так, такого прямого доступа к СМИ, нет какого-то ближайшего окружения, которое может про это все написать и за них переживать, то у иностранных граждан, конечно, такое, такая защита медийная хотя бы присутствует. Так что это вторая причина, почему такое внимание.
0: Вот, кстати говоря, только обратил внимание на то, что Марко Рубио заявил о том, что Сергей Лавров позвонил ему лично и призывал эвакуировать посольство из Киева.
1: Да, ну, справедливости ради, за время войны это уже не первый раз происходит. То есть, может быть, лично Лавров не звонил министру иностранных дел Соединенных Штатов, но призывы эвакуировать посольство, они звучат с первых месяцев, и Кремль уже давно угрожает, что вот сейчас он ударит таким оружием, которого он не использовал до этого, но все-таки будем надеяться, что Киев и Киево-Печорская лавра и вот все то культурное наследие, которое в Киеве существует, оно не будет разрушено в результате действий Кремля, потому что это будет трагедия для всех.
0: Ну вот многие обращают внимание, но понятно, что мы не вы, не я там, не эксперты в области оружия и вот этот пресловутый орешник. Многие говорят, что там пустые болваны.
1: Да. Ну, орешник, ну, насколько я понимаю, я снова, как всегда, говорю, что я не являюсь экспертом военным, поэтому могу ошибаться. Это способ доставки боеголовок, в первую очередь, определенный. Соответственно, эти боеголовки могут быть разными, в том числе и ядерными. И, насколько я понимаю, Кремль постоянно намекает на то, что вот посмотрите, какое у нас средство доставки существует, как оно работает, и в следующий раз мы вам доставим такие боеголовки, от которых у вас, соответственно, волосы дыбом встанут. Вот, так что, а может быть, и выпадут, не дай бог. Поэтому, да, то есть я считываю эти угрозы Кремля таким образом.
0: В Бразилии...
1: Потому что, извиняюсь, потому что, снова, я не являюсь военным экспертом, да, почему я так уверенно об этом говорю, потому что по заявлениям в иностранных СМИ видно, что они орешник берут, что они очень серьезно относятся к этому оружию, и оно действительно является инновационным, и в то же самое время мы видим, что каких-то экстраординарных разрушений орешником нанесено до сих пор не было, потому что он либо летает куда-то не туда, либо заряжен просто не тем, что он способен доставить. Но как средство доставки орешник выглядит действительно очень ужасающе.
0: Здесь это не вопрос, скорее, а некое утверждение. В Бразилии, кстати, большинство поддерживают Россию, пишет в чате один из наших зрителей.
1: Бразилия, потому что находится, во-первых, далеко, и российско-украинский конфликт их слабо касается,

0: и здесь, ну, как бы работает пропаганда и та, и другая. Ну, Бразилия традиционно симпатизирует России еще со советских времен. Огромное количество политиков, которые сейчас находятся в Бразилии во власти, ну, скажем так, ту или иную поддержку от Советского Союза получали. Вот у меня есть знакомый, сын очень знаменитого бразильского коммуниста, который родился, он сам чистокровный коммунист, прошу прощения, сам чистокровный бразилец, но он при этом все детство и подростковый возраст провел в Советском Союзе в политической эмиграции, потом впоследствии вернулся после того, как диктатура закончилась. Поэтому здесь традиционно симпатия России большая.
1: Угу. Ну, так, во время нашего разговора упомянули мы Ксению Анатольевну Собчак, у которой вчера вышло такое, я не знаю, удалось ли вам посмотреть это.
0: С Дугиным удалось.
1: Да. Вот, ну, честно признаюсь, у нас, ну, вернее, даже не то, чтобы я сейчас это признаю, мы всегда об этом говорили, да и никогда не скрывали, что Александр Дугин приходил на наш канал до 2022 года. И, кстати говоря, у нас был запланирован как раз эфир с Александром Гельчем на, по-моему, 24 февраля 2022 года как раз. И мы его отменили, причем это было совместное решение. Вот, Дугин тоже попросил перенести на более поздний срок. Но вот, честно говоря, вот некоторых таких необъяснимой риторики я, по крайней мере, тогда от него не слышал. Ну, например, это вот о том, что интернета нужно, оказывается, заслужить. Вот как-то уж, как-то совсем, по-моему, радикализировалась риторика Александра Гельча. Хотя
0: По-моему, как раз Дугин всегда был очень радикален в отдельных своих высказываниях. Вот. Другое дело, что, возможно, не все из них стоит воспринимать всерьез, как, например, его высказывание о том, что серфингисты, у меня смешная цитата про серфингистов, о том, что они олицетворяют собой, соответственно, все зло, и как бы их нужно уничтожить, и про Чебурашку там он говорит, но он многое говорит иносказательно, у него действительно как бы свой понятийный аппарат уже выработался за те годы, что он занимается философией, и часто дразнит своих слушателей, своих читателей, провоцирует их воспринимать его буквально там, где он буквально не выражается, но конкретно про интернет и про то, что доступ в интернет нужно заслужить, мне кажется, он говорит серьезно, потому что это как бы вписывается в его вот картину мира, диковатую, конечно.
1: А о репрессиях, например, о том, что это абсолютно правильный механизм.
0: Я понял. Слушайте, вот эта тема, на которую мне, наверное, тоже текст нужно написать, потому что если я сейчас начну об этом говорить в эфире, это повыдергивает из контекста. Давайте я про Дугина лучше скажу. У Дугина самый интересный момент и самый слабый разговор его эфира с Собчак заключался в том, что он действительно не смог обрисовать какой-либо образ будущего. То есть он довольно убедительно деконструирует либеральный миф, и как бы так как мы здесь с ним даже в некотором смысле на одной волне находимся, я понимаю, что он говорит и что он критикует, но главная проблема в том, что он альтернативу сформулировать не смог. То есть он говорит о должном, при этом не предлагая какую-то целостную картину этого должного. Он просто хочет видеть человека как, скажем так, винтик чего-то большего. Но в чем это большее и кто определяет его ценность, он ответить не смог. И это, на мой взгляд, прямо был такой зияющий провал всего этого разговора, после которого его слушать стало прямо действительно неинтересно. Вот. Что касается репрессий, я сейчас попробую сформулировать так, чтобы это было понятно и не очень как бы звучало отталкивающе. Когда Дугин говорит про войну, и что война – это неотъемлемый как бы элемент цивилизационной борьбы, он в этом абсолютно прав. Это действительно так. Война в самом широком смысле. Не только там перестрелка, которая между Украиной и Россией происходит, или там между Соединенными Штатами и Россией, там вот цивилизацией моря и цивилизацией суши, соответственно. Нет, да. Как бы эволюция, культурная эволюция, так же, как биологическая эволюция, она происходит в результате конфликта. А любой конфликт, он может в любой момент принять формат войны. И война – это абсолютно легитимный с точки зрения эволюции, с точки зрения биологии, с точки зрения эволюции культурной, совершенно легитимный инструмент борьбы за выживание и за доминирование. И когда он говорит о том, что репрессии – это легитимный инструмент, скажем так, продвижение своих цивилизационных ценностей, он имеет в виду это. Он как бы поднимает себя над схваткой, над индивидуализмом.

0: который он критикует над человеком, который должен стать частью чего-то большего, и смотрит на это как биолог или там энтомолог смотрит через лупу на насекомых, а именно, что для того, чтобы понять, для того, чтобы выжил самый совершенный организм, для того, чтобы выжила самая совершенная форма организации общества, ей совершенно, соответственно, необходимо задоминировать более слабые формы. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью войны и с помощью репрессий. Дугин имеет в виду это. И если абстрагироваться от... И вот я сказал самую слабую часть его выступления, самая сильная часть его выступления, это, конечно, попытка сформулировать конфликт между... выйти за пределы парадигмы западного индивидуализма, где все рассматривается через призму индивида, и посмотреть на это как бы глазами внешними, посмотреть на это... Ну, глазами философа буквально. Mm-hmm. Как бы сама попытка, она заслуживает уважения и интереса. Другое дело, что, на мой взгляд, Дугин с ней не справился. Потому что, еще раз повторю, он не смог сформулировать образ будущего не через призму индивидуализма, через которую с ним разговаривала Собчак, а даже через свою собственную призму. Он не смог предложить ничего, кроме вот этой вот басни про мир под куполом, значит, в котором не будет денег, а как люди будут обмениваться товаром, а, знаете, это будет не бартер, но при этом там будут 10 свекол там, менять на плуг. Да, вот это вот была абсолютно какая-то дичь, и видно, что у него нет ответа на этот вопрос. Вот. Но что касается репрессий, я объяснил, да, с точки, mm-hmm. когда ты как философ смотришь на культурные войны и как общество конкурирует между собой, то там и война, и репрессии, конечно, оказываются легитимным инструментом этой конкуренции.
1: Угу. Ну, не знаю, может быть, конечно, вот при наших разговорах не казалось нам какой-то вот прям уж таким крайним радикализмом то, о чем говорит Александр Гильевич, я имею в виду довоенным, да, когда мы его приглашали в наши эфиры, да, было...
0: А можно я вам мысль конечно. Брошу, Денис, да? У Дугина, просто я ни в коем случае там не претендую на лавры Дугина или что-то такое, у нас uh-huh. действительно принципиально разные позитивные программы, точно, но я сталкиваюсь просто с тем, что иногда какие-то мои совершенно безобидные реплики, которые, вот, мне кажется, остроумно как-то сформулированными, они раздракониваются, они начинают везде вируситься, люди их понимают не просто буквально, да, вот как руководство к действию, там, где я его абсолютно не задумывал, и порой я говорю какую-то вещь, которая мне лично самому кажется очень радикальной, очень интересный, с далеко идущими выводами. Я ее могу повторить там 100 раз, и мимо людей пролетает, да, глубина, скажем так, последствий серьезных, которые за этой фразой следуют. И мне кажется, Дугин сталкивается с чем-то подобным, и когда он там разговаривает с вами, мне просто нужно повторить, посмотреть эфир, чтобы как бы убедиться, uh-huh. что это произошло. Но мне кажется, часто, когда он с кем-то разговаривает, он может говорить очень радикальные вещи, но из-за того, что его оптику не удается примерить собеседнику, они выглядят гораздо безобиднее, чем есть на самом деле. Вот как пример там, того, что в моем лексиконе есть подобное. Я очень люблю фразу, что там, у либертарианцев нет правовых обязательств перед нелибертарианцами. Она как бы ключевая вообще в либертарианской философии, и она звучит очень так дружелюбно. Но если вы начнете ее разматывать, вы поймете, что как бы ее смысл, он, скажем так, не такой беззубый, как может показаться на первый взгляд. И Дугин, он часто так разговаривает. Он так и с Собчак пытается разговаривать, просто Собчак, она опытный собеседник, и там, где она не считывает его философию, она, по крайней мере, может его прижать к углу, в угол по вот этой позитивной программе, которая действительно, вот, он не смог и прям совсем не смог сформулировать. Это беда. Я ожидал, что он что-то интереснее скажет.
1: Ну вот можно, наверное, по-разному относиться к Собчак, но вот это уже какое интервью, то, что я смотрю, и у меня, честно говоря, прям вот, ну, буквально не то, чтобы нет слов, да, но великолепно. То есть, потому
0: Собчак,
1: что...
0: во-первых, очень прокачался, она очень прокачалась.
1: Да, очень-очень.
0: Очень хороший интервьюер стала, и практически любого собеседника... разматывает, то есть даже там, да. в разговоре со мной я видел, как она, вот, ну, как она выстраивает там свою линию атаки, как ей это иногда удается, иногда не удается, но она была интересным, сложным собеседником. И на моей памяти там у нее 2-3 интервью провальных всего было, это ерунда.
1: Нет, действительно, это так, потому что на самом деле, вот, ну, вот по мне, так с Александром Гильевичем вообще очень сложно разговаривать. Вот. Ну, действительно, вы абсолютно правы, то есть, вот, если не считаешь его оптику, то, ну, наверное, многое вообще не понять, то, о чем он говорит. Хотя

0: казалось бы, какие-то простые вещи, но говорит он их таким образом, что ты просто не улавливаешь, иногда ты просто вообще теряешь теряешь нить разговора, она у тебя просто, знаешь как вот расплывается вокруг, и ты вообще не понимаешь, о чем идет речь.
1: То есть, вот... А вы поняли, вот на самом деле я очень благодарен этому разговору, потому что мне вообще не с кем это интервью обсудить, и на моих эфирах как-то такие вещи не спрашивают, но вы поняли, в чем разница между Чебурашкой и Лабугом?
0: Я, честно говоря, не то, чтобы
1: почему
0: не
1: понял. Лабубу это, почему Лабубу это, как бы, это продолжение там, азиатских богов и имеет как культурные корни, имеет право на существование, а Чебурашка это проявление как бы, вот этого ядовитого западного индивидуализма
0: и вообще все плохое, что было. Я помню только то, что, по-моему, этого не понял сам Дугин, нет?
1: Нет, Дугин как раз понял, он объяснил очень хорошо, это как раз удачный момент был в интервью, он классно объяснил, потому что Чебурашка – это пример индивидуализма, это непонятно, что такое, у него нет своего племени, у него нет сородичей, он один на всей вселенной, и при этом весь мир вращается вокруг него, потому что он такая смешная ушастая зверюшка. А Лабубу, да, это армия, армия вот этих вот азиатских богов, этих Лабубу огромное количество, и, соответственно, поэтому Лабубу может быть непонятен там западному человеку, mm-hmm. может быть вражеский. Там, как бы, может быть, вражески другим цивилизациям, в том числе нашей цивилизации, но Лабубу, да, это один из многих, Чебурашка один-единственный, и он это объяснил довольно ловко, мне понравилось как раз, эта часть интервью мне понравилась.
0: И вот, опять-таки, говоря даже вот об этом интервью, у меня сразу возникает вопрос, а как можно считать то, что говорит Дугин, соответственно, риторикой Владимира Путина, то есть философией Владимира Путина, то, что Дугин есть путинский, ну, скажем так, философ, да, то есть, честно говоря, мне вот это совершенно непонятно, потому что, ну, на мой взгляд, это совершенно все-таки, ну, разные вещи. Как вам кажется, Михаил, почему Дугин считается именно путинским, вернее так, путинским философом? И мысли Дугина, его философия, она, соответственно, ложится как раз под то, что делает сегодня российский президент.
1: Я скорее склонен считать, что Дугин создал себе репутацию придворного философа как бы в результате мистификации. Я с трудом, конечно, верю, что это действительно так, но если предположить, что это действительно так, то единственное, что я вижу дугинского в мировоззрении Владимира Путина, это как раз идея о том, что война необходима для выживания, и, возможно, он смог эту мысль до Путина донести каким-то образом, что да, цивилизация не может не воевать. Эта мысль проходит через как бы, всю философию Дугина, и эта мысль сегодня кажется естественной Путину. Но это единственное, что от Дугина я в нем вижу сегодня.
0: Угу. А еще одно такое интересное интервью, я не знаю, видели ли вы или нет, это с господином Невзоровым.
1: Этого уже не видел, поэтому вам придется мне рассказать.
0: Да, там, например, что бы я отметил, это утверждение Александра Невзорова о том, что в России сейчас складывается истинная демократия. То есть вот он считает, что демократия, вот как раз то о чем, то, что демократия сейчас именно в России.
1: Это Невзоров сказал?
0: Да, это Невзоров
1: говорит. С кем, почему-то либо?
0: Он общался, я сейчас не помню, с Ренатом Давлетгильдиевым, это был один интервьюер, и второй, он тоже был у нас не так давно, кстати говоря, в эфире, автор канала «Можем объяснить», вернее, автор этого mm-hmm. проекта.
1: Все, я нашел, да.
0: Да, и это, вот они
1: я вдвоем... посмотрю, интересно, что касается mm-hmm. демократии, это скорее как дугинская мысль, как это звучит, честно говоря. Может быть, и Невзоров, это тоже тайный дугинец.
0: Да, вот честно говоря, вот мне, вот почему я об этом вспомнил, потому что мне показалось вообще очень схожим, ну, вернее, даже не то, что мысли их схожими, а вот манера, да, какая-то вот настолько, скажем, как любят говорить.
1: Ну, вот давайте, нет, я понял, да, что вы пытаетесь сравнить, я все-таки настаиваю на том, что Дугин, да, он действительно философ, да, в то время как Невзоров хотел бы быть тем, кем является Дугин, но не может. У Ницше, знаете, был сверхчеловек, да, и

0: был, соответственно, сейчас я вспомню, господи боже мой, и обезьяна, как он называл-то, не обезьяна, сверхчеловека, ну, в общем, давайте так, у Невзорова, да, он любит себя выставлять вот этим, значит, этимологом, который как раз через лупу рассматривает человека, да, это поза, он абсолютно не обладает для этого необходимой как бы интеллектуальной подготовкой и глубиной, и интересом, в то время как Дугину это дается легко, и он в этой роли выглядит, в отличие от Невзорова, не как позер, а органично. Так что сравнение, мне кажется, здесь совершенно поверхностное. А, обезьяна Заратустры, конечно, uh-huh. Я называл обезьяна Заратустры. Вот Невзоров – это обезьяна Заратустры.
1: А вот, опять-таки, может быть, ненадолго возвращаясь к интервью с Дугиным, Ксения Собчак спрашивала, она, вернее, не то чтобы спрашивала, она утверждала как раз, и, наверное, это действительно так, о том, что вот многие довоенные интервью, которые раздавал Дугин, в основном он это делал или старался делать для западных средств массовой информации. Ну, так как он неплохо говорит на разных языках, вот, он в основном как раз-таки старался дать там британским средствам массовым, американским и так далее, и так далее. То есть несколько даже, может быть, сторонился отечественных средств массовой информации, как бы пытаясь пропиарить себя именно на Западе.
0: Вот, ну, либо просто интересно. На Западе его первого заметили, скажем так, в популярных медиа. Просто сегодня вообще, в принципе, в Западе и в мире есть серьезная нехватка людей, которые хотя бы задумывались бы о духовном. Дугин однозначно о духовном задумывается. Вот у него там есть это, как бы куча всяких мыслей, идей, с которыми мы не согласны, но он об этом думает, его это интересует, он ищет какие-то ответы неочевидные на вопросы, которые любой нормальный человек, ну, как бы, которыми любой нормальный человек должен задаваться. На Западе таких людей сегодня, и в России, в общем, таких людей очень мало. И Дугин просто начал занимать эту нишу человека, который пытается хотя бы генерировать смыслы и, соответственно, отвечать на те вопросы, на которые все остальные либо просто не понимают, что вопрос стоит, либо это игнорируют, либо, соответственно, просто делают вид, что они не важны. Это очень большая беда. Это причина вот этого большого духовного кризиса вообще Европы и как бы демократии либеральных, что они перестали, они окончательно догматизировались, а там, где есть догмы, нет пространства для дискуссии, нет пространства для вопроса, и абсолютно перестали разговаривать с человеком о духовном. Да, вот как я здесь уже выражаюсь дугинским языком, о какой духовности может идти речь, когда существуют права человека? Потому что права человека – это догма. Да, вот они записаны, вот они есть, и, соответственно, ты меряешься, примеряешь свою жизнь к ним и свое общество к ним, вместо того, чтобы, соответственно, задумываться хоть о чем-либо. Это действительно отупляет. И в этом вакууме Дугин возник как единственный философ. Это вместе с ним, на самом деле, там где-то вместе с ним там же существует какой-нибудь Жижек, который, на мой взгляд, абсолютно тоже величина, в общем, скорее преувеличенная, прошу прощения за тавтологию, но он ту же самую функцию выполняет, ну просто нет философов. Вот сегодня кризис философии, и эту нишу не занимает никто, кроме там Жижека, Дугина и, ну, Джордана Питерсона, который даже не претендовал на это, но так как смыслов никто как бы не генерирует, никто даже не задумывается на какие-то вопросы, даже он занял роль философа, хотя уж какой Питер Питерсон-то не философ, в отличие от Жижика и Дугина.
1: Вот сам, кстати говоря, Александр Дугин говорит о том, что он сформировался, когда ему было, по-моему, 18 лет. То есть, ну, в довольно таком, в общем-то, раннем возрасте, да, то есть, по крайней мере, я так понимаю, сформировались его взгляды. Но, опять-таки, говоря и то, что говорила как раз Собчак, да, то есть, он все-таки проходил несколько стадий, этапов, да, этого формирования. И, собственно говоря, пожалуй, главным сравнением, которое она как раз приводила, это было отношение к Советскому Союзу, да. Вот, то есть, действительно, Дугин был, ну, ярым антисоветчиком.
0: Вот, конечно. Ну, просто, понимаете, сформировался, снова я переводчиком Дугина как-то невольным возникаю, при том, что я небольшим фанатом его являюсь, но он имеет в виду, что как бы, к 18 годам он понял для себя, задал себе главные вопросы, на которые впоследствии начал пытаться ответить. Это как раз для философа, или, по крайней мере, для человека, который на такие вопросы задумывается, довольно нормальная ситуация. Да, это вот как-то математик может значительную часть жизни кропеть над какой-то проблемой,

0: который он как раз нашел в 18-летнем возрасте. Вот с философами, с людьми, которые, по крайней мере, такого склада ума, происходит что-то подобное. Да? Я про себя то же самое могу сказать, что я там сформировался тем человеком, которым я сегодня являюсь, 18 лет. Это не значит, что я с 18 лет не изменился. Я изменился довольно сильно, но при этом мной движет те же проблемы, которые я идентифицировал тогда для себя, те же вопросы, на часть которых я ответил, на часть которых я еще пока я пытаюсь искать ответ. И я думаю, Дугин имел в виду именно это, что да, вот он сформировался тогда, и весь его жизненный путь, он является просто продолжением того вектора, который он себе задал.
1: Заканчивая тему интервью, скажем, не кажется ли вам немного странным вот интервью, последнее интервью Юрия Дудя с господином Косенко, такое достаточно большое, да, то есть, ну, обычно как-то, ну, выпадающим из ряда, из общего ряда тех людей, которых обычно Юрий Дудь приглашает, то есть либо это какие-то совсем уж известные политики, журналисты, там, деятели культуры и искусства, или наоборот какие-то рок-музыканты малоизвестные, панки и так далее, и тут бах, не становится Косенко.
0: Вот. Ну, мне кажется, что Дудь использует в том числе свой канал для того, чтобы подсвечивать людей, которые ему симпатичны. Это не первая такая фигура, которая появляется у него в эфире, и ты не до конца понимаешь, почему он возник. Я сейчас вот даже пролистаю. И,
1: а может быть, вспомните еще какую-нибудь. А,
0: да, вспомню, пожалуйста, запросто. Одну секунду. Господи, почему здесь фамилия не вынесена в эфир? Ну, про масонов у него там был эфир, который тоже непонятно, почему возник, вот он просто существует. Так, кто еще? Ицик Ципер. Ну, какие это музыкант, но не то, чтобы он какой-то... Ну, в общем...
1: Не, он любитель как раз вот таких музыкантов, которых ты никогда и не вспомнишь, или вообще не слышал и не знал, кто это такие. Он как раз любит такие вещи.
0: Но как-то все равно... Я, может быть, как бы через свою призму как бы это все рассматриваю. Да, да. У меня на канале, когда у меня еще была возможность к себе звать разных людей, и когда у меня была студия в Москве, у меня был такой принцип. Я либо зову людей каких-то медийных, которые сами по себе интересны, и которым я могу задать вопрос, который есть у людей, у которых такой возможности нет, либо я звал тех, кого мне хотелось подсветить. У них могла быть нулевая медийность, но я их звал просто потому, что мне интересен этот разговор. Вот, возможно, по какой-то причине Юрию Дудю был интересен именно этот разговор, именно с этим человеком. Почему бы нет? Вот у меня на канале такие люди были и даже до сих пор иногда появляются.
1: Кстати говоря, Юрий Дудь именно так и объяснил приглашение.
0: Это нормально совершенно. Это на самом деле потрясающая привилегия, которую я, к сожалению, сейчас потерял из-за того, что у меня медийность меньше, и из-за того, что я иноагент, и из-за того, что я живу в Бразилии. Но это потрясающая привилегия, когда у тебя есть площадка, на которую готовы приходить люди, с которыми ты просто мечтал поговорить. И я, да, когда работал в Москве, постоянно этим пользовался. Вот просто, да, та дискуссия, которая, если бы мы были друзьями, происходила у меня на кухне, она в итоге происходила перед камерой. И Дудь достаточно любознательный, чтобы своей площадкой также пользоваться. Он в этом плане молодец.
1: Я абсолютно с этим согласен, да. Но вот некоторые считают, что как раз приглашение подобного рода гостей делает им рекламу, ну, а, соответственно, клеймо-то на них уже поставлено было до этого, да. И вот это очень часто как раз и вменяют и нам в том числе, о том, что вот вы приглашаете этого, вы приглашаете того, а мы к вам больше не пойдем, ну, или так далее, и так далее. А как вы можете? Есть люди вполне себе адекватные, которые говорят о том, что это вполне нормально, есть люди, которые, скажем так...
0: Это действительно сектантство. Я с этим сталкивался, когда с либералами в России общался. Я не понимаю, как это устроено. Вот там, не знаю, у меня есть... мы дружим с Олегом Кашиным, регулярные эфиры. Я себе не могу представить, чтобы я там запретил Олегу Кашину или поставил там его перед выбором. Там, либо ты разговариваешь со мной, либо там с каким-то неприятным мне человеком. Но это же безумно. Вот там Кашин, помимо меня, там дружит с Варламовым. У меня с Варламовым очень холодные отношения. Ну, вот, можно представить, чтобы я этого упрек поставил Кашин. Это безумие. Точно таким же безумием было бы, если бы какое-то подобное условие мне бы выставил Кашин. Поэтому это классическое сектантство. Разговаривать, конечно, нужно со всеми. И если такая возможность открывается, ей нужно пользоваться.
1: Михаил, вот вы говорите, что в последнее время, там, ну, уехав из Москвы, что наверное, не сильно.

0: вполне объяснимо, потеряли и, значит, медийность, и какой-то, ну, возможно, гораздо больший охват.
1: Не только охват, я еще иноагентом стал, в розыске нахожусь, люди боятся разговаривать. То есть у меня есть друзья в России, с которыми я в личном плане общаюсь, которые интересные собеседники, которые не приходят ко мне на канал, потому что боятся. Потому что боятся тоже стать иноагентами, не хотят привлекать к себе внимание.
0: А вот не кажется ли вам, что на самом деле вот это вот, ну, скажем, не то чтобы есть начало конца, да, а то, что действительно сегодня, ну, скажем так, построить из себя или выстроить из себя политика невозможно, не находясь в России, а в России это сделать невозможно, соответственно, если у тебя взгляды с теми взглядами, которые сегодня, скажем так, навязывает российская власть, невозможно.
1: Ну, да, разумеется, в России сегодня нет политики, поэтому в России и политиков тоже нет. Есть люди, которые хотели бы заниматься политической работой, они есть как за границей, так и в России, но возможность такая, ну, закрыта нам примерно в равной степени. Так что, да, я просто не совсем понимаю, в чем вопрос, да, это такая реальность, но это не значит, что...
0: А вопрос нет, всегда. Как раз просто следующим вопросом как раз я хотел вас спросить вот о ситуации с ФБК, да, и то, что, ну, сегодня не то чтобы вот на этом поприще поляна свободна, а мы видим, как вот она буквально рассыпается. Собственно говоря, альтернативы-то и нет.
1: Угу. Я понял, да. Ну, ФБК просто допустили колоссальную ошибку. Во-первых, изначально они заняли гораздо антагонизирующую позицию по отношению ко всем, кто, в принципе, претендовал на какую-либо независимую от них политическую роль. То есть от меня там до Ходорковского, до Каца, до кого угодно еще, да. То есть это, в первую очередь, ошибка, которую они... Это поведение, которого они придерживались в России, которые они себе в России могли позволить, потому что они были очень большими и имели возможность напрямую работать там с избирателем, зачищали для себя поляну. Но это поведение, которое они себе перестали, которым перестало быть доступно после того, как они оказались в эмиграции, и они под эту новую реальность не подстроились. То есть вообще, как бы, что делает политика компетентным? Там много вещей, но в том числе одна из важных компетенций политика – это подстраиваться под обстоятельства. Потому что одно поведение в одних обстоятельствах может быть выигрышным, в такое же идентичное поведение в других обстоятельствах может быть катастрофичным и привести тебя к абсолютному разрушению. Это то, что произошло с фондом из борьбы с коррупцией. Это первое причина. Вторая причина, да, что они под эту новую реальность совершенно не подстроились, и не только в плане антагонизации, которую они себе больше не могут позволить, но и в плане, как бы, внутренней работы. Они продолжили концентрироваться на вот этих вот фильмах антикоррупционных, которые уже не отвечают духу времени совершенно. Они продолжили заниматься, делать вид, что они какие-то штабы там открывают, это то, чем Жданов занимался в России, это что-то, что им, очевидно, было недоступно, и отказались заниматься тем, что доступно им было, и на что у них изначально был ресурс. Сейчас ресурс исчерпан, конечно. Главное, что им было доступно в самом начале войны, это объединить вокруг себя эмиграцию, что-то, что они эксплицитно отказались делать. Напоминаю, что Леонид Волков прямым текстом говорил, что это не интерес, что диаспора не интересует фонд борьбы с коррупцией, потому что их типа избиратели в России. Это прямая практически цитата Леонида Волкова. Это они не сделали. Они не удосужились создать вокруг себя платформу, которая бы позволила выживать и находить друг друга, и сотрудничать там культурным деятелям, общественным деятелям, оказавшихся в вынужденной эмиграции. То, что, чем я хотел бы заниматься, на что у меня уже не было ресурсов. У ФБК первые годы эти ресурсы были. Поэтому и третий тезис по поводу фонда борьбы с коррупцией, что тот путь, который создал ФБК в России, сегодня пройти кому-либо невозможно. Как раз по той же самой причине, которую мы только что обсуждали, потому что эпоха изменилась, изменились условия. В этой среде нужно работать иначе, не так, как работал Навальный, не так, как работал фонд борьбы с коррупцией, не так, как работал я, кстати. Да, вот если вы сейчас скажете, что нужно собирать там митинги на Сахарова, ну, я над вами посмеюсь. Это было актуально в 2017 году, когда мы защищали Телеграм. Это совершенно неадекватно 2026 году. То есть политики, они должны подстраиваться и под ситуацию, в которой они находятся, и под реальность, которая их окружает. Вот. Так что сегодня наибольший шанс на то, чтобы как-то заявить о себе, в первую очередь, конечно, есть у людей оставшихся, а у людей уехавших,

0: пространство возможного, оно, конечно, сужается. И ну, я попытаюсь вернуться в Россию своими мыслями, своими идеями. Это то, что меня выгодно отличает от там, фонда борьбы с коррупцией, от Ходорковского, что я всегда себя воспринимал не только там, политиком уличным или политиком, который там электоральным, я себя воспринимал в том числе как ну, политического философа, да, то есть я претендовал на это и с этой функцией справляюсь, как мне кажется. Вот, и это мне доступно из-за границы, и, может быть, я вернусь книгами или идеями в Россию, как это, например, удалось Ильину, да, который, как говорят, вдохновил Путина, я не знаю, насколько это правда, но Ильин в Россию книгами вернулся. Я тоже вернусь обязательно, мне кажется, это неизбежно.
1: А вот ваше отношение к Михаилу Кацу?
0: К Максиму, наверное.
1: Ой, к Максиму, я прошу прощения, к Максиму, конечно.
0: Ну, у нас давно с ним конфликт, я к нему без уважения отношусь как к человеку, я с уважением отношусь к его и профессиональной этике, и трудоспособности, и организаторским способностям, которые превышают мои однозначно, то есть здесь я прямо первенство абсолютно Максиму отдаю, но он хищнически относится к своей аудитории, он циничен и манипулятивен. Мне такие люди не симпатичны, я считаю, что Максим, да, в политике является хищником, а не лидером. Это разные вещи.
1: Я почему спросил, только по одной простой причине, что для... Это мое личное мнение, что для многих, и в том числе живущих в России, да, вот, скажем так, риторика Максима Каца, риторика там ФБК, наверное, кого не возьми, риторика Ходорковский лайф или тоже любого спикера, она для многих ну, одинакова. То есть я имею, что я имею в виду? Это, значит, власть плохая, Путин плохой, значит, Россия напала, значит...
0: А мы же с вами... Да-да-да, так мы же с вами как раз об этом говорили, когда Дугина обсуждали. Какая может быть духовная жизнь, какой может быть дискуссия, какое может быть сомнение, когда есть права человека? Конечно, это вот этот догматизм, он сковывает современных либералов, Максим тоже является либералом, и не позволяет им как бы... ну, иногда понимать события, которые развиваются вокруг них. Вот. Максиму, скажем так, чуть лучше помогает маневрировать его как раз цинизм, да, что, в общем, небольшой смысл, небольшую ценность придает словам, которые говорит, но по факту, да, он... По факту он не политику инструментализирует, а не воспринимает ее как часть ну, духовной жизни, на самом деле, в том числе.
1: Я все-таки немножко о другом хотел спросить. Я хотел спросить, как подобным людям разобраться, чем отличаются взгляды условно Максима Каца от взглядов членов ФБК. Ну, понятно, если ты не знаю их скандала, то есть, ну, их разбора. Ну,
0: поверхностно, если объяснять, то очень легко. ФБК настаивают на революционном пути смены власти в России, а Максим Кац на эволюционном. Эту разницу между ними провести можно. Максим Кац против революции, однозначно. Угу, угу. А, соответственно, фонд борьбы с коррупцией за. То есть, вот, самое простое, это деление работает.
1: Спасибо, Михаил. Ну и, наверное, вот последнее, что я, о чем я хотел немножечко поговорить, это, конечно, та новость, она уж, я уж прошу прощения, канадская, да, но вот для меня, например, она, конечно, практически необъяснимая. Вот перед началом нашего эфира, перед началом вашего подключения, в Канаде Палата общин отклонила предложение консервативной партии о защите частной собственности от земельных претензий коренных народов. Я просто, если вы не в курсе...
0: Я в курсе, я слежу за этим, это как раз очень интересно.
1: Да, предыстория, да, очень такая весьма... Я, честно говоря, когда об этом услышал первый раз, я бы не то чтобы в это не поверил, да, а мне было вот, ну, совершенно непонятно, то есть каким образом Верховный суд нашей провинции, Британской Колумбии, вынес решение, в котором подтвердил наличие у народа, там, племени, там, Коучен, право собственности на определенное количество земли в городе Ричмонд, это там, где вот наша студия там располагалась, условно говоря. И вот, ну, для меня, то есть, ну, может быть, я старыми представлениями какими-то живу, или я не знаю, то есть для меня право собственности, это есть право собственности, неотъемлемое ни от чего, это мое, я могу им распоряжаться так, как я хочу, но здесь получается так, что есть земля, которая принадлежит индейцам,

0: Да, ты, у тебя на нем дом стоит, условно говоря. И вот здесь вот встает большой вопрос о том, а что я могу делать с этой землей теперь? Могу ли я ее продавать, могу ли я ее менять, дарить,
1: Вот
0: завещать,
1: смотрите,
0: все что
1: когда
0: угодно.
1: вы начинаете задаваться этим вопросом, я прошу прощения, что я перебиваю,
0: Не, все правильно.
1: вы уже попадаете в ловушку, которую вам расставили те, кто сейчас производит эту ползучую культурную революцию в Канаде, и во многих странах это происходит. Потому что откуда у вот этих вот племен изначальных могло взяться право собственности? Право собственности – это концепция, которая на территории Канады появилась вместе с английскими колонистами. Никакого представления о праве собственности у племен, которые населяли канадскую территорию на момент колонизирования, не существовало. Это абсолютно, да, модернистская концепция. И сейчас эту модернистскую концепцию для того, чтобы совершить культурную и правовую впоследствии социальную революцию в Канаде, натягивают на те обычаи, которые существовали между племенами там давным-давно. Вот здесь племя, соответственно, бегало, да, как волк
0: Да.
1: по лесу, да, метило территории. И это значит, что у них было право собственности. Не было у них никакого права собственности. Они сами его так не концептуализировали. Они не понимают, что
0: Конечно.
1: это значит, и не понимали тогда. Но сам факт, что вы сейчас в этой дискуссии участвуете, и что вас вынуждают не участвовать, что а как вот будет, соответственно, здесь дом стоит, а можно его будет продавать, а нельзя его будет продавать. Вы уже попали в эту ловушку. Никакой собственности у племен в связи с тем, что они там проживали на этой земле без концепции права, без какой-либо правовой концепции, быть не может. Право, оно должно быть создано. Тем более право на собственность. Оно даже естественным правом, ну, мало у кого считается, у либертарианцев считается, у некоторых, но я с ним на эту тему спорю. Вот, так что это то, что происходит сегодня в Канаде, так же, как то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, в Европе, да, все эти идеи о реституциях, все эти репарациях, прошу прощения, все эти идеи о восстановлении исторической справедливости, это культурная революция. Она так выглядит, когда с помощью властных инструментов одна группа перераспределяет в свою пользу ресурсы другой группы, придумывая для этого оправдание. Этому нужно сопротивляться, либо это просто с вами произойдет.
0: Мне непонятно только одно, кому это выгодно. Вот вы говорите о том, что это вот выгодно какой-то определенной группе, но ведь это палка о двух концах. То есть индейцам внушили, что это их земля, они в это поверили. То есть вот вы абсолютно правильно сказали, вот это новая концепция, да, коренных народов. Раз это земля твоя, да, а теперь уже, ну, везде считается, кто является, собственно говоря, коренным жителем. Не канадцы, которые там, американцы, англичане, которые переехали там когда-то еще давным-давно, а коренное население – это индейцы. А значит, и земля принадлежит индейцам. А что значит принадлежит? Значит, это право собственности. Вот как бы
1: Ну, сама
0: философия
1: просто
0: такая.
1: правильно, потому что подмена
0: Да.
1: происходит на самом первом шаге, что
0: Совершенно верно.
1: к коренным индейцам что-то принадлежит. Им ничего не принадлежит, у них концепции принадлежания не было, право
0: Не
1: собственности
0: было,
1: не
0: конечно.
1: существовало.
0: Но теперь она у них
1: Поэтому,
0: появилась.
1: ну,
0: И
1: она
0: это
1: была передана
0: подтверждает
1: политикам.
0: Верховный суд.
1: Она была создана
0: Да.
1: политиками. Теперь отвечаю на ваш вопрос, зачем это делается и кем это делается. В левые настроения они захватили страны западной цивилизации, как Канаду, Соединенные Штаты, Европу, и они таким образом, во-первых, отнимают у части общества ресурсы, они создают деление, вот как раньше, да, как большевики пришли к власти там, в Советском Союзе, они разделили общество на классы, внушили, что это деление существует, и, соответственно, стравили людей в одну гражданскую войну. Разделяя и властвуй. То же самое происходит сегодня в Канаде, просто этот процесс еще не завершен, он начался на наших глазах. Общество разделяется, то есть представляется раскол, да, раскол проходит где-то по культурному принципу, где-то по этническому принципу, где-то по религиозному принципу. В Канаде, соответственно, и в Соединенных Штатах это происходит, ну, в Канаде сейчас в первую очередь происходит по принципу того, насколько вы коренное население,
0: Да.
1: потому что вот создается группа людей, для которой создаются привилегии. При этом это привилегии, которые сама эта группа людей защитить не может. Это очень выгодно, потому что за защитой она будет обращаться к государству. А раз она за защитой будет обращаться к государству, она будет помогать этому государству разрастаться, соответственно, увеличивая бюрократический аппарат и увеличивая власть людей левых взглядов. Для них это инструментально. Точно так же, как любое разделение общества инструментально для там, марксистского политика. Давайте посмотрим, что было во время большевистской коммунистической революции в России. Расцвели 100 цветов, да? Здесь у вас там анархическая коммуна, здесь у вас там феминистки,

0: Здесь у вас там инцелы обобществляют женщин, в метрополии анархисты заседали первые несколько лет после октября 1917 года. А что потом произошло? А потом все, гомосексуализм, там, сексуальная революция, все вместе. А потом все это срезали. Как только власть оказалась в руках марксистов, марксисты все это разнообразие к чертям собачьим порешали. И наоборот, всех под одну гребенку уравняли, потому что задачей номер один была раскол общества, чтобы общество не могло защитить свои интересы, и группы в обществе не могли защитить свои интересы, и наделение этой властью политического класса. Именно это сегодня происходит в Канаде, именно это сегодня происходит в Соединенных Штатах по одним и тем же лекалам, то есть... Как бы способы деления общества, они разные, где-то там тысяча гендеров создается, где-то находят, соответственно, коренные народы, как в Канаде, где-то там чернокожими каются, как в Соединенных Штатах, где-то, соответственно, рассказывают про мультикультурализм, как в Ирландии, но задача одна и та же. Создать в обществе раскол, потому что расколотое общество сдаст все свои полномочия и всю свою власть политическому классу. Это инструкция по проведению марксистской революции. Угу.
1: Вот вы сейчас упомянули Соединенные Штаты в качестве примера тоже, указав на это. Но вы имеете в виду именно ситуацию с темнокожим населением, да? То есть это вот так называемые там Black Lives Matter и так далее, да?
0: Да, задача, еще раз повторю, для того, чтобы марксистская революция стала возможной, необходимо, чтобы в обществе возник раскол. И этот раскол можно создать разными способами. Можно импортировать огромное количество иммигрантов, можно создать тысячу гендеров, как это сейчас происходит, да, чтобы можно просто поссорить мужчин и женщин. Это тоже очень серьезный инструмент, как бы такой раскола. Можно идентифицировать пострадавшую группу и начать ее. Соответственно, привилегировать по отношению к большинству, наделяя ее ресурсами, которые она потом не может защитить, и таким образом стравливая общество друг против друга. Но задача, да, как бы цель одна единственная – концентрация власти в руках государственного политического класса. И к этому, в зависимости от того, в каком обществе вы живете, в Канаде, в Европе или в Ирландии там, или в Соединенных Штатах, какой-то раскол будет более доминирующую роль играть, потому что вот здесь вот находится болевая точка вашего общества. Но цель, да, она общая, наделение политического класса властью.
1: Да, но ведь в любом случае за этим кто-то должен стоять, ну, условно говоря, да, то есть человек, группа людей. Которые, ну,
0: нет, это не заговор, это не заговор, это как бы логика, это логика концентрации политической власти в принципе. То есть демократия просто этому очень сильно способствует. Смотрите, вот взять там, например, Великобританию сегодня, да, почему там индийское и пакистанское большинство настолько эффективно защищает свои интересы против, казалось бы, все еще белого большинства? Ответ на поверхности. Потому что белое большинство, оно расколото по идеологическим стратам. Кто-то голосует за левых, кто-то голосует за правых, кто-то голосует за зеленых, там, кто-то голосует за там, еще что-то, какие там партии, да, еще есть. Оно расколото. Соответственно, решающий, и каждый там, член парламента, он побеждает голос, выборы с перевесом там, в 5-6%. А 5-6% это, если у тебя есть блок голосов, который... голосует единым образом, да, там, например, мусульманская диаспора, там, пакистанская диаспора, с которой можно договориться, с ее представителями можно договориться, что они как один проголосуют, потому что ты будешь защищать интересы их, эти 6 голосов получают решающий голос за то, кто станет представителем парламента. И в итоге мы оказываемся в ситуации, где все представители парламента представляют интересы этих 6%, которые потом становятся 7, 8, 9, 10 и так далее до поры до времени, до тех пор, пока они не становятся большинством и решают, что им вообще-то не нужно договариваться с этими белыми парламентариями, у них будет свой пакистанский парламентарий или бангладешский, как это произошло, кстати, на прошлой неделе в Канаде. Напоминаю, что в праймерис либеральной партии проиграл, я сейчас забыл его фамилию, мы уже обсуждали на прошлом эфире его с вами, да, проиграл, абсолютно неожиданно проиграл пакистанскому члену либеральной партии, бангладешскому.
1: Наоборот,
0: да. Просто по факту того, что община стала настолько большой, что она перестала нуждаться в белых либералах. Да, это вот логика власти. То есть здесь не нужен сговор изначальный. Эта система просто построена таким образом, что она делает подобное поведение электорально выгодным.
1: Да, ну и я думаю, что те, кто, например, нас слушает, действительно может сложиться

0: могла бы избежать там, проблем, которые существуют на Западе, но, к сожалению, Путин вместо этого, во-первых, развязал войну, во-вторых, ну, не является, скажем так, не пользуется своим положением, своей властью во благо становления России, как, например, удается некоторым ближневосточным шейхам. Да? Вот если бы Путин был тем же диктатором, но вел себя как шейх Заид, да, к нему бы не было претензий. Или как Ли Кван Ю, который тоже обладал диктаторской властью в Сингапуре. Но, к сожалению, да, таких амбиций у Путина нет. У Путина есть амбиция завоевать Донбасс.
1: Угу. А вот если взять ту же Бразилию, например, да, вот там же тоже,
0: Бразилия, наверное, в полной мере демократия, и как раз
1: подобного рода проблема.
0: Да, Бразилия в полной мере демократия, более того, я постоянно Олегу Кашину говорю, когда он меня троллит, что вот я говорю про проблемы в Лондоне, а в Бразилии все хуже, что Бразилия – это будущее Европы. Вот приезжать в Рио-де-Жанейро и сходить посмотреть, как будет в Париже, в Лондоне, в Брюсселе через лет 20-30, да, вот будет как в Рио-де-Жанейро. Потому что здесь многие вещи, которые в Канаде, там, в Европе, они только получают свое развитие, здесь они были доведены до своего логического конца. И это трагично. Бразилия – классная страна, Рио-де-Жанейро – один из самых прекрасных, красивых городов в мире, который, ну, находится в абсолютном упадке, потому что вот эти вот... То, что, во-первых, общество в полной мере разделено, во-вторых, потому что политикам выгодно поддерживать нищету значительной части населения для того, чтобы они за них голосовали. Здесь, например, фавелы, это фавелы голосуют единым блоком, представляют значительный процент голосов и, соответственно, буквально коронуют лидеров. А голосуют единым блоком они как раз потому, что там бандитизм, там все контролируют банды, и если кто-то не так проголосует на выборах, то будет кровопролитие.
1: Ну, то есть бразильское общество, иными словами, больше разделено все-таки по материальному, да, соотношению.
0: По материальному, богатые, по. Нет, ну по разным, нет, по разным. По материальному, разумеется, здесь создан перманентный нищий класс, который является фундаментом для власти левых. Здесь есть деление на белых и черных очень серьезное. Соответственно, уничтожается концепция эгалитарного общества в пользу создания искусственных привилегий для как раз, ну, там, скажем, чернокожих. Да,
1: да.
0: С помощью этих привилегий как раз их удерживают, в том числе и вот равенство правового. Вот, и деление, соответственно, по половому признаку здесь тоже происходит, имеется в виду, здесь нельзя, мужчины, которые переодеваются в женщин, да, если ты на каком-то официальном посту откажешься их признавать женщинами. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. А то за это сажают в тюрьму даже, то есть. Здесь расколы.
1: В Бразилии, раскол, в Бразилии даже так, да?
0: В Бразилии так, да. При том, что в Бразилии... Да-да-да, в Бразилии как раз вот эта вот трансгендерная повестка, она очень глубоко корни пустила.
1: Интересно.
0: И доминирует дискурс очень сильно.
1: А вот что касается русскоязычного общества, сообщества в Бразилии, Рио-де-Жанейро, ну, я имею в виду там русские школы, русские магазины.
0: Вот насколько... Я абсолютно слукавлю, если скажу, что я вообще в курсе, что происходит здесь с русской общиной, потому что я живу очень изолированно. Я, во-первых, выучил португальский. Я, в принципе, с трудом всегда с диаспорой находил общий язык и не, как бы не являюсь ее частью. Я прям отдельно от всех живу и общаюсь из русских. Я только с Мишей Вербицким общаюсь, который тоже в Рио живет.
1: Угу. Ну, а вот на поддержание уровня русского языка у вашего сына вы будете сами заниматься, да?
0: Ну, стараться. Да, об этом я, конечно, ну, то есть ему хватит, наверное, хватило бы общения со мной, потому что я много разговариваю, много читаю и готов ему много читать, но я думаю, что, скорее всего, мы его дадим в какую-то воскресную школу, воскресную не в смысле религиозную, да-да, а в смысле, чтобы у него было с кем пообщаться, с ровесниками, угу. Но пока как бы это не актуально, он еще слишком маленький.
1: Потому что, да-да-да, нет, я понимаю, на самом деле это действительно проблема, потому что многие как раз думают, что вполне себе хватит, если мы с ребенком будем разговаривать дома на русском языке, а ребенок начинает ходить в детский сад, а ребенок начинает ходить в школу, и молниеносно
0: русский язык превращается в такую
1: кашу.
0: Здесь есть воскресная русская школа при православной церкви в Рио-де-Жанейро, я имею в виду. И мы туда, скорее всего, будем давать ребенка, да, как раз для этого.
1: Михаил, спасибо вам огромное за время, которое нам уделили. Было весьма
0: интересно. Спасибо, да. Сегодня было прям очень интересно. Я доволен нашим блоком про Дугина.
1: Спасибо.

9 часов и 31 минута в Ванкувере. Мы тоже будем, наверное, потихонечку завершать наш сегодняшний утренний эфир, гостем которого стал у нас Михаил Светов, политик и блогер. Ну вот сегодня поговорили на разные темы, даже вот поговорили о интервью Ксении Собчак и Александра Дугина. Я просто хочу сказать о том, что Александр Гильевич недовольно часто в последнее довоенное время был в наших эфирах. И, честно говоря, вот посмотрев вчерашнее интервью, мне показалось все-таки весьма жесткой риторика Александра Дугина по отношению к тому, что он говорил в наших эфирах. Как-то вот это мне, например, почему-то это бросилось в глаза. Может быть, конечно, это связано с его, собственно, трагедией в семье, сказать сложно. Вот. Но вот, тем не менее, то, что мне показалось, по крайней мере. Ну и, конечно, поговорили на разные другие темы, и вот приятно, что Михаил тоже следит за политикой не только мировой, но и политикой в Канаде, ситуации с правом собственности, честно говоря, действительно весьма и весьма, скажем так, тревожно становится в этом отношении, потому как, ну, для меня это, тем не менее, совершенно необъяснимо. И вот эта риторика того, что якобы консервативная партия, которая пытается каким-то образом все-таки защитить право собственности людей на землю, что, наверное, является основой основ для любого, да, это мы еще помним, скажем так, ну, по крайней мере, наше поколение помнит из учебников по истории, по, да, основ капитализма, да, право частной собственности, оно незыблемо. Но вот как выясняется, что не так уж оно и незыблемо. И консерваторы, которые попытались, скажем так, защитить это право собственности, вот наткнулись на критику со стороны коренных народов, которые в последние годы становятся, ну, собственно, какими-то неспосланными к нам с небес людьми, которых не то чтобы там косо, условно говоря, посмотреть нельзя. Вот. Но вот то, что сегодня происходит, и, как сказал Михаил, с ним, наверное, можно согласиться, к сожалению, мы это видим повсеместно, и в Соединенных Штатах там просто не коренное население, не индейцы, но мы помним истории с BLM, которые на самом деле сказать, что оно закончилось, наверное, нельзя. Абсолютно просто нет тот всплеск, который мы наблюдали, в который сегодня на самом деле, согласитесь, вообще трудно поверить, да, вот если бы сейчас прокрутить время, отмотать назад, посмотреть вот эти картинки американских городов горящих, горящие автомобили, покрышки, людей, которые совершенно спокойно толпами бегают по улицам, разбивают витрины магазинов и выносят оттуда все подряд, ну, вот кажется, что это абсолютнейшая какая-то неправда и какой-то сон. Ну, вот, к сожалению, это был не сон. Поэтому и в Европе примерно то же самое происходит. Просто, опять-таки, под, скажем, другими причинами. И, конечно же, становится несколько тревожно. Но все-таки будем надеяться на то, что здравый смысл все-таки возобладает. По мнению Михаила, никто за этим не стоит. Это есть вот, ну, скажем так, действительно погрешности или, можно сказать, ну, где-то

то, что происходит с демократией, да, в последнее время, такая деформация, да, условно говоря, может быть, сказать сложно. Что касается нашего завтрашнего эфира, завтра мы более подробно обсудим то, что происходило на Каннском кинофестивале с режиссером, сценаристом, драматургом Юрием Маминым, который к нам присоединится завтра в первой половине нашего утреннего эфира. Обсудим и премию, которая была вручена, еще раз напомню, гран-при Каннского кинофестиваля была вручена режиссеру Андрею Звягинцеву, его выступление со сцены. Ну и вторым нашим собеседником уже станет предприниматель Константин Боровой, с которым поговорим уже больше на тему, наверное, как раз-таки политики Соединенных Штатов, как внешней, так и внутренней. Константин Натанович, насколько я знаю, давно проживает в Соединенных Штатах. И, собственно, интересно послушать в этой части и его мнение. В четверг большую часть эфира, наверное, посвятим вопросам все-таки переговоров, которые состоялись между лидерами России, Китая и Соединенных Штатов и Китая. По большей части поговорим как раз на тему последствий этих переговоров, если они будут, как на это на все смотрит общественно-политический деятель, автор канала «Народовластия» Вячеслав Мальцев. Китай – это такая одна из излюбленных тем Вячеслава Вячеславовича, и действительно, наверное, было бы интересно послушать его мнение, как он видит этот самый ход переговоров. Для большинства экспертов, если почитаете разные источники, то обратите внимание на то, что большинство экспертов говорят о том, что, собственно говоря, нельзя отдать кому-либо преимущество в этом отношении. Переговоры, что между Трампом, что Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным, прошли примерно по одинаковому сценарию. То есть ничего там такого особо не произошло. Когда Венедиктов будет, спрашиваете вы нас, ну, наверное, может быть, и на следующей неделе, по крайней мере, поговорить с Алексеем Алексеевичем всегда интересно. Еще раз повторюсь, кто бы как к нему ни относился, но с Алексеем Алексеевичем всегда интересно, действительно, большой опыт, много знает, и честно говоря, вот его мысли часто совпадают, например, с моими, да, взглядами, поэтому действительно будет обязательно Алексей Алексеевич. Так, право собственности РСФСР на дикое поле. Не понимаю, почему это, почему здесь дикое поле. Право собственности, вы, наверное, сравниваете право собственности на землю в Канаде с правом собственности в РСФСР на бесхозные поля. Дело в том, что в Канаде отсутствует такое понятие «бесхозная земля». В Канаде нет бесхозной земли абсолютно нигде, ни одного клочка. Хотя, ну, может быть, за исключением где-то там, я не знаю, в каких-нибудь приарктических районах, ну, может быть, что-то подобное и есть, конечно же. Хотя я тоже в этом сомневаюсь, ну, а так, в основном, ну, все провинции, конечно же, земля четко, либо она, соответственно, частная, принадлежит частным лицам, либо она принадлежит там муниципалитетам или провинциальным органам, то есть такого, чтобы вот где-то спорный или бесхозный, так,

такого, конечно же, в Канаде нет. Ну и вот еще раз повторюсь, право собственности, по крайней мере для меня, всегда было каким-то незыблемым, но вот эта незыблемость как-то, вот, честно говоря, начинает шататься, по крайней мере, вот подобными решениями. И самое главное, еще раз повторюсь, я не могу понять, зачем это нужно, совершенно не понимаю. Ну, коренные народы, да, и имеющие, кстати говоря, огромное количество льгот, например, коренные народы освобождены от уплаты любых налогов, да, они не платят налог на прибыль, да, то есть многие же жалуются, что в Канаде очень большие налоги, и правильно делают, в Канаде есть очень большие налоги и на физических лиц, и на юридических лиц, но вот коренные народы от этого налога освобождены. Министр жилищного строительства Грег Робертсон обвинил консерваторов в распространении дезинформации. Многие из нас не согласны с той неопределенностью, которую искусственно создают некоторые депутаты. Сейчас необходимо разъяснение со стороны судов, а не разжигание страха, заявил Робертсон. Я хочу просто напомнить, что министр жилищного строительства Канады Грег Робертсон когда-то был мэром нашего славного доброго города Ванкувер. И вот эти вот велосипедные дорожки, которым сейчас, на мой взгляд, уж чересчур заполнен центр Ванкувера, по крайней мере, вот это в основном, конечно, пошло от него, это первоначально это его идеи, вот сегодня они у нас приживаются в наших городах. Ну а что касается дезинформации и искусственные страхи, ну а действительно, какие могут быть страхи у собственника земли, который покупает дом, например, за несколько миллионов долларов, да, вкладывает все, что у него есть, и все, что у него, самое главное, будет впереди, да, потому как правило, в Канаде недвижимость покупают за моргидж, и когда тебе говорят, ты знаешь, право собственности на самом деле оно принадлежит коренным народам племени Куичен, вот, но ты не бойся, мы гарантируем тебе, спокойно, мы гарантируем тебе, что с ним ничего не произойдет, никто ничего продавать не будет, менять, дарить, в общем, владей, пользуйся и так далее. Вот. Но на бумажке, на тайтл у тебя будет написано, что право собственности принадлежит племени Куи. Вот. Большой вопрос, как этому человеку, не знаю, но, по крайней мере, в Канаде в этом отношении люди-то не так доверяют словам, как какому-либо документу, естественно. Коренные народы, и так, что вы пишете в нашем чате? Так. Ну, особо вопросов, я смотрю, нет. Давайте напомню номер нашего телефона. У нас остается еще минут 10, наверное, до конца эфира. 778-716-7067, 778-716-7067. Если кто-то хотел бы высказаться на эту тему, пожалуйста, звоните, выскажите свою точку зрения на право собственности на землю, ну, по крайней мере, в Британской Колумбии. Я еще раз напомню, что в Канаде прецедентное право, и, собственно говоря, разговоры о том, что происходит в Британской Колумбии, они не сегодня-завтра об этом заговорят, вернее, об этом уже говорят и в Онтарио, и в Монреале, в Квебеке, и в Алберте, и так далее.
Вот. Что касается Альберты, кстати говоря,

0: ее отделение от референдума об отделении, то, как я уже сказал, что референдум пройдет осенью, по-моему, если я не ошибаюсь, в октябре месяце. Премьер-министр провинции Альберта, по-моему, позавчера заявила о том, что она лично будет голосовать за то, чтобы провинция осталась в составе Канады, а премьер-министр Даниэл Смит. Ну и вот последняя информация, если говорить об Альберте. Даниэл Смит заявил, что если на октябрьском референдуме победят те, кто выступает за сохранение нынешнего положения, нового голосования по вопросу независимости не будет. Глава провинциального правительства пообещала прислушаться к воле народа и не выносить вопрос об отделении от Канады на повторное обсуждение. Ну, а сам референдум, как вот я уже сказал, состоится в октябре, а именно 19 октября. И будет добавлен вопрос о будущем статусе провинции. Гражданам предложат выбрать, хотят ли они, чтобы Альберта осталась в составе федерального государства, или же предпочитают начать предусмотренную Конституцией Канады юридическую процедуру проведения обязательного голосования об отделении. Смит, ранее выступившую за единственную, критикуют за то, что она допустила проведение голосования и упростила процедуру запуска таких инициатив, изменив закон о петициях. Да, ну, до этого, соответственно, опять-таки в споры о проведении, непроведении референдума о подсоединении Альберты, естественно, вмешалось коренное население, которое сказало, что его мнение никто не спрашивал, а это означает, что, собственно говоря, результаты любого референдума, они будут оспорены в суде. Ну, а вы сами понимаете, если коренное население, представители коренных населений являются стороной любого судебного процесса, то, в общем, собственно говоря, решение будет на чьей стороне, ну, догадайтесь сами. Телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это вас Виталий беспокоит.
0: Доброе утро, Виталий, доброе утро.
1: Я хотел...
0: Слышно.
1: Ну, знаете, как-то сейчас это радио было, как-то все было проще. Сейчас же нужно всякие кнопки нажимать умные, чтобы вас послушать. Угу. Вот. Ну, особенно как-то так про политику очень много. И, ну, как-то моя жизнь не об этом. Я живу в деревне просто практически. И в город выезжаю иногда. Вот, поэтому, как я понимаю, жизнь не об этом. О том, что вы говорите насчет земли, кто хозяин земли, просто все провинции, как я читал об этом, они подписали документы, кроме Британской Колумбии, с первой нацией, о том, что они имеют соглашение о том, что это не принадлежит. А вот Британская Колумбия нет такого закона, ни такую бумагу не подписали. И поэтому теоретически или практически, или гипотетически, возможно, как там угодно, что они могут прийти и сказать, вот это наша земля, и вот, извиняйте. Так что это неизвестно, как это будет выглядеть практически, но концов мы пока не знаем. Так что тут такое все под вопросом. Хотя, да, миллионы, все. И они будут еще больше миллионов, потому что деньги уже практически как фантики. Можно комнату обклеивать, как обоями. Ну, так.
0: Спасибо, Виталий, за ваш звонок. Ну да, действительно, собственно, пока не будет какой-то официальной юридической защиты от условных возможных, да, мы не говорим о том, что представитель коренного населения начнет отчуждать эту самую землю и так далее, мы об этом не говорим, но все-таки какая-то юридическая защита должна быть, то, о чем говорят консерваторы. Но говорят, что вот, ребята, нет, вы не правы, вы слишком

0: драматизируете ситуацию. Мы же вам сказали, что все будет хорошо, ничего происходить не будет, а вы нам не верите. Нехорошо. Вот примерно вот такие вот разговоры, но это же понятно, это же не обоснование. Абсолютно. Поэтому в этом отношении поддерживаю Виталия в большом знаке вопроса относительно того, что с землей и с правом собственности, по крайней мере, нашей провинции будет происходить дальше. Ну, наверное, друзья, давайте закругляться. Спасибо за вашу сегодняшнюю активность. Еще раз напомню, сегодня нашим утренним гостем был политик и блогер Михаил Светов. Завтра настраивайтесь на наш эфир с Юрием Маминым, режиссером, драматургом и сценаристом, а также предпринимателем из Калифорнии Константином Боровым, который к нам присоединится уже во второй части нашего утреннего эфира. Ну, а в четверг поговорим с Вячеславом Мальцевым. Ну и, конечно же, друзья, еще раз напомню, не забывайте, ставьте лайки нашим трансляциям, нашим эфирам и обязательно подписывайтесь для тех, кто это еще не сделал. Сейчас специально заглянул до серебряной кнопочки в 100 тысяч подписчиков. Нам остается буквально 35 человек, друзья. 35 человек. Давайте навалимся и получим эту самую серебряную кнопочку буквально сегодня-завтра. Будем на это надеяться. Еще раз всем спасибо за эфир, друзья, за ваше активное участие в этом эфире. Хорошего вам всем дня. Не болейте и берегите себя.
1: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин – это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование. Кредитные линии. С низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров. В наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
2: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITV.net вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и смарт-ТВ. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITV.net – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITV.net.com Лучшим зрителям лучшее телевидение.
3: Всегда рады видеть вас в наших магазинах «Аленка».
4: Мы ценим ваше внимание и доверие к нам. В продаже всегда только самые свежие продукты.
3: Учитывая все ваши вкусы и интересы, мы осуществляем поставки каждую неделю. Мы постоянно дополняем наш ассортимент для истинных гурманов.
5: Скажи это, таки вы имеете и селедку среднего посола?
4: Конечно, есть! И слабосоленая у нас тоже имеется.
3: А еще в нашем магазине на Буррард мы имеем собственную кухню. Все, что там готовят, вы можете попробовать за столиком прямо в магазине. Заказать доставку в офис или домой.
6: А можем ли мы иметь какой цимес на мой день рождения?
4: Конечно!

0: и на день рождения, и любой другой праздник.
1: Посетите наши магазины «Аленка» в Ванкувере.
0: «Аленка» – вкус праздника!
2: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра.